to give you an idea what this song's all about, I try to translate it in your language, all right? Here we go. Я мисьон, ешьон, живут ли я завтра? Я живу сегодня. My dream.